0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи чешни пънко ден тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Петер ши Радио Садбури Турция скма.
17: Овода Турция вину радиосу.
18: Айч Радио Оча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
4: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқын ола Тюркия Оваза Радио.
6: Эво и фонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
12: Гидарре би амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Тама.
1: Овода Туркия үнү радиосу.
2: Айч радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
3: Эфирда Туркия овозу.
4: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
5: Е садай Туркия.
6: Аңлап аткыныңла Туркия овозу радиосу.
7: Эво ifonetis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
15: İt Türkiye hangi radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк и моя коллега
1: Юнай Кызылырмак.
0: В операторской нам помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Палестина. История, которой нет конца», «Тюркский мир в лицах» и «Тюрки в списке ЮНЕСКО».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Министерство национальной обороны Türkiye заявило, что Türkiye продолжит оказывать поддержку, направленную на укрепление безопасности и стабильности Сирии. Турецкие военные летчики 7 сентября приступят к летной подготовке в рамках программы закупки истребителей Eurofighter Typhoon у Великобритании. Поддержка Türkiye в оборонной сфере играет важную роль модернизации вооруженных сил Боснии и Герцеговины, заявил министр обороны страны Зукан Хелес. Товарооборот Узбекистана и Türkiye приблизился к 5 миллиардам долларов, а число турецких компаний, работающих в Узбекистане, достигло 2276, заявил посол Узбекистана в Анкаре Ильхом Хайдаров. Россия намерена закрыть отделение немецкого института имени Гёте в ответ на решение Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Об этом заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Министерство национальной обороны заявило, что Türkiye продолжит оказывать поддержку, направленную на укрепление безопасности и стабильности Сирии, развитие ее институционального потенциала, а также на обеспечение мира и благополучия сирийского народа. Пресс-секретарь министерства контр-адмирал Зеки Актюрк подчеркнул, что вооруженные силы Türkiye продолжают вносить вклад в установление мира и поддержание стабильности на обширном географическом пространстве в рамках международных миссий и двусторонних отношений. Заявив, что в этом контексте продолжается работа по обеспечению стабильности Сирии и нормализации повседневной жизни сирийского народа, Актюрк сообщил, что 30 августа был завершен проект строительства второго плавучего моста через реку Евфрат, реализованный при сотрудничестве вооруженных сил Türkiye и Сирии. Актюрк отметил, что данный мост, возведенный взамен разрушенного ранее в результате наводнения, способствующий упрощению транспортного сообщения между двумя берегами Евфрата, является наглядным проявлением сотрудничества и солидарности между вооруженными силами двух стран. Актюрк также поделился информацией о том, что министр национальной обороны Яшар Гюлер сегодня встретится в Анкаре с министром обороны Сирии.
0: Турецкий военный летчики 7 сентября приступят к летной подготовке в рамках программы закупки истребителей Eurofighter Typhoon у Великобритании. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Türkiye. Подготовка пилотов началась в августе с изучения специальной терминологии. Следующим этапом станут летные тренировки, которые продлятся 8 месяцев. После этого пилоты пройдут еще 3-месячный курс подготовки летчиков-инструкторов. Новые группы военнослужащих будут направляться на обучение поэтапно. Министерство также сообщило о развитии Мекканского оборонного альянса Türkiye, Пакистана и Саудовской Аравии. 31 августа в Стамбуле состоялась первая встреча, созданная в рамках Альянса стратегического, политического и оборонного комитета. Стороны договорились создать в Саудовской Аравии постоянный секретариат Альянса. Пост генерального секретаря будет передаваться между тремя странами по ротации, а первым его на 3 года займет представитель Пакистана. В военной сфере страны намерены развивать совместное планирование, подготовку и учения, а также повышать оперативную совместимость вооруженных сил. В оборонной промышленности предполагается расширить совместное производство, разработку технологий и обмен опытом.
1: Поддержка Türkiye в оборонной сфере играет важную роль модернизации вооруженных сил Боснии и Герцеговины, заявил министр обороны страны Зукан Хелес. По словам министра, сотрудничество с Анкарой охватывает поставки военной техники, системы противодействия беспилотникам и подготовку военнослужащих. Хелес провел ряд встреч с представителями турецкой оборонной отрасли в рамках выставки «Balkan Shield». В числе его собеседников были заместитель министра национальной обороны Türkiye Сали Хайхан, заместитель генерального директора Сельсан Зекирия Шахин и генеральный директор ВМС Automotive Лютфи Балык. Министр напомнил, что Босния и Герцеговина уже получила от Türkiye бронированные машины Кирпи-2. Кроме того, стороны подписали соглашение о поставках систем противодействия беспилотникам. В ходе встреч также обсуждалась возможность обучения боснийских военнослужащих по различным направлениям в Türkiye. Хелес выразил надежду на дальнейшее укрепление оборонного сотрудничества между двумя государствами. Первая международная выставка оборонной промышленности на Балканах «Balkan Shield» в Сараево проходит с 1 по 4 сентября.
0: Товарооборот Узбекистана и Тюркии приблизился к 5 миллиардам долларов, а число турецких компаний, работающих в Узбекистане, достигло 2276, заявил посол Узбекистана в Анкаре Ильхом Хайдаров в заявлении, сделанном по случаю 35-летия независимости своей страны. По словам дипломата, за последние годы отношения между странами вышли на качественно новый уровень. Их основу составляют исторические, языковые и культурные связи, а также активное политическое и экономическое взаимодействие. Хайдаров отметил, что Тюркия стала первым государством, признавшим независимость Узбекистана. По его словам, за прошедшие десятилетия двустороннее сотрудничество значительно расширилось и охватывает экономику, инвестиции, промышленность, энергетику, транспорт, образование, туризм и культуру. Тюркия, будучи первым государством, признавшим независимость Узбекистана, занимает исключительное место в нашей истории. Этот исторический шаг заложил надежную основу для современных дипломатических отношений между нашими странами.

0: заявил посол. Он также отметил формирование механизмов регулярных консультаций на высшем уровне и новых форматов стратегического взаимодействия. В частности, Хайдаров указал на механизм 4 плюс 4, охватывающий внешнюю политику, оборону, безопасность и внутренние дела. Экономическое сотрудничество остается одним из главных направлений двусторонних связей. По словам Хайдарова, к концу 2025 года товарооборот между странами достиг 3 миллиардов, а сейчас стороны приблизились к отметке в 5 миллиардов долларов. При участии около 2276 турецких компаний в Узбекистане реализуются инвестиционные и промышленные проекты, заявил также посол Узбекистана в Анкаре Ильхом Хайдаров.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: Россия намерена закрыть отделение немецкого института имени Гёте в ответ на решение Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Об этом заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Понимаете, иначе мы не будем себя уважать», – сказал Лавров. По его словам, решение Берлина фактически означает окончание их культурного присутствия в России. В настоящее время институт имени Гёте имеет отделение в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Глава Россотрудничества Игорь Чайка ранее отмечал, что деятельность Русского дома в Берлине и немецких культурных центров в России регулируется межправительственным соглашением 2011 года. Власти Германии решили закрыть Русский дом в Берлине и последнее российское генеральное консульство в стране после атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига в начале августа. Берлин считает Россию причастной к инциденту. Глава МВД Германии Александр Добринт заявлял, что к такому выводу следствие пришло после изучения настроек и компонентов обнаруженных беспилотников. Лавров отверг обвинения, назвав выводы немецких властей допущением, предположением и догадкой.
0: Президент США Дональд Трамп заявил, что российских военных погибает больше, чем украинских. «Российская армия несет высокие потери, поскольку ведет наступательные действия», – заявил Трамп. По его словам, в общей сложности России и Украины ежемесячно теряют погибшими около 25 тысяч военнослужащих. Трамп вновь призвал Москву и Киев остановить войну и заявил, что готов провести новый саммит с Путиным, но хочет встретиться с российским президентом тогда, когда появится реальная возможность заключить мирное соглашение по Украине.
2: Европейский совет одобрил временную либерализацию торговли армянской продукцией, которая должна поддержать экономику страны на фоне недавних торговых ограничений со стороны России. Новые меры либерализуют примерно 80% экспорта Армении в ЕС и предусматривают временную приостановку импортных пошлин на широкий спектр армянских товаров, включая отдельные сельскохозяйственные продукты, подпадающие под тарифные квоты. Особое значение меры имеют для армянского экспорта свежих фруктов, овощей и трав, также напитков и алкогольной продукции. Преференциальная схема будет действовать 2 года после вступления в силу. При этом предусмотрены механизмы защиты европейского рынка на случай, если рост импорта негативно скажется на производителях ЕС. Предложение Европейской комиссии Совет одобрил без поправок после того, как такую же позицию занял Европейский парламент. Это открывает путь к быстрому окончательному принятию документа. ЕС заявляет, что новые преференции призваны компенсировать последствия торговых ограничений, введенных Россией и затронувших армянский экспорт и транзитные маршруты.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наличие российской военной базы в его стране не имеет жизненно важного значения, подчеркнув, если Россия решит вывести свою военную базу из Армении, мы не будем возражать. Никол Пашинян дал оценку своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 1 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке в рамках саммита ШОС. Отметив, что встреча прошла позитивно, Пашинян сообщил, что они договорились о его предстоящем визите в столицу России – Москву. Пашинян также указал, что обсудил с Путиным вопрос армянских железных дорог, находящихся под управлением России. Сложилось понимание, что нам необходимо решить этот вопрос. Текущая ситуация не может продолжаться долго. Касаясь темы российской военной базы в Армении, Пашинян заявил, этот вопрос не поднимался. Наличие российской военной базы в Армении не имеет жизненно важного значения. Если Россия решит вывести свою военную базу из Армении, мы не будем против этого. Однако, если они выразят желание остаться, мы готовы обсудить и этот вариант. Ранее президент России Владимир Путин по поводу российской военной базы в армянском городе Гюмри заявил, если Армения решит, что ей не нужна эта инфраструктура, мы уйдем хоть завтра. Уважаемые слушатели, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас для вас звучит песня в исполнении Дери Улу. Она называется «Шмарак».

Уважаемые слушатели, есть города, в которые не въезжают, а через которые проходят. Здесь важны не шаги, а терпение. Сегодня мы отправимся в город, где камень проверяется молитвой, вера железом, а стекло огнем. Мы отправимся в Эль-Халиль, где следы предков переплетаются с тенями холодных замков. Основанный Хананиями в 3-м тысячелетии до нашей эры, этот древний город сегодня является одним из крупнейших поселений на западном берегу реки Иордан. Но его величие измеряется не населением, а памятью, которую он хранит. Это один из самых достойных, в то же время самых израненных городов Палестины, где каждая улица преподает скорее урок выживания, чем урок истории. Эль-Халиль не просто древний город. Это самый древний уголок гостеприимства. Тень пророка Ибрахима до сих пор витает на этих улицах, над камнями сводчатых базаров, над порогами старинных лавок. Каждый, кто приходит сюда, не путешественник, а гость, проходящий испытание совести. В самом сердце города возвышается мечеть Ибрахима, окруженная массивными каменными блоками и расположенная за внушительными стенами. Согласно легенде, пророк Ибрахим, его жена Сара, сыновья Исмаил и Исхак и их жены похоронены здесь, в пещере. Некоторые предания также связывают Адама, Ноя и Юсуфа с этим священным местом. Превращенная в мечеть после исламских завоеваний, эта постройка сохранилась на протяжении многих периодов – от омейядов до аббасидов, от фатимидов до аюбидов. Во время крестовых походов она была преобразована в церковь, а после битвы при Хатине Саладин вернул ей статус мечети. В период управления мемлюков и османов город процветал как в архитектурном, так и в ремесленном плане. Но сегодня это святилище не просто камень. Это разделенное молитвенное пространство. Два пространства, разделенные стенами под одной крышей. Звуки, отражающиеся в разное время, под одним и тем же небом. Следы того мрачного утра 1994 года, возможно, стерты с ковров, но они не стерты с памяти. Сегодня турникеты и военные заграждения, через которые приходится проходить, чтобы войти в мечеть, напоминают нам, что здесь поклонение совершается не только душой, но и с большим терпением. Звуки призыва к молитве и церковные колокола, разносящиеся в разное время под одним и тем же небом, это не симфония, а смена караула. Когда вы входите в старый город Эль-Халиля, время замедляется. Улица Шухада, некогда один из самых оживленных торговых центров на Ближнем Востоке, теперь известна как улица Призрак. Магазины, закрытые железными ставнями, сварными дверями, ржавыми замками, ждут своих владельцев. Это не просто закрытые магазины. Это картина застывшей жизни. Подняв взгляд, вы увидите знаменитые проволоки и сетки, которых вы больше нигде в мире не увидите. Эти сетки, натянутые над улицами, единственный щит, который палестинские торговцы и жители построили против камней, мусора и ненависти, бросаемых поселенцами сверху. Небо здесь разделено и затянуто колючей проволокой. Но даже под этими сетками горький кофе, предложенный вам лавочником, доказывает, что знаменитая городская традиция стола Халиля Ибрахима все еще жива. Лавочник говорит: «Мой магазин закрыт, моя улица закрыта, но я здесь, потому что, если я уйду, эти камни останутся без людей». И звук его голоса эхом разносится по улице. Когда думаешь об Эль-Халиле, на ум приходят не только замки, но и стекло, плавящееся в огне. В период правления мамлюков и особенно османов город прославился производством ламп и цветного стекла. В 1873 году он продемонстрировал это ремесло миру, приняв участие во Всемирной выставке в Вене. Городские стеклодувы создают красочные изделия из песка и огня в печах, нагретых до 1000 градусов. Подобно тому, как стекло закаляется в огне, жители этого города закалены суровыми испытаниями.
Они прозрачны, но их трудно разбить. Свет, проникающий сквозь цветное стекло, подобен маленькому лучу надежды, падающему на узкие улочки. Стекло здесь может разбиться, но не расколется вдребезги, так же, как и люди, живущие в этом городе. Быть ребенком в Эль-Халиле означает оставить детство позади и рано повзрослеть. Поход в школу – это не просто заполнение экзаменационной работы каждое утро. Это умение пройти через контрольно-пропускной пункт. Эти дети, наряду с тетрадями, несут в своих рюкзаках терпение. По вечерам старейшины города прислоняются к древним камням мечети Ибрахиме и смотрят вдаль. Они рассказывают своим внукам о гостеприимстве пророка Ибрахима, о том большом гостеприимном столе, открытом для всех. Сейчас мы переживаем время, когда гостеприимство – самое сложное искусство. Даже в условиях этой невозможности Эль-Халиль – город тех, кто открывает, если не двери, но свои сердца своим гостям. Эль-Халиль говорит: «Справедливость иногда не приходит, иногда задерживается мир, но я продолжаю оставаться свидетелем происходящего». Эль-Халиль все еще стоит. Его улицы изранены, его двери заперты, но его память жива. Как молитва пророка Ибрахима, безмолвная, но настойчивая. Теперь, покидая этот древний город, мы оставляем незапертые двери. Мы оставляем вопрос, который должен быть задан общей совестью человечества. Какое общее будущее может быть у мира, если он не может разделить один и тот же храм, одну и ту же улицу или даже одно и то же небо? Ну а на следующей неделе мы отправимся от пыльных улиц к зеркальной воде, на Тервиатское озеро и в Галилею, и проследим путь истории, написанной на воде.

Добрый день, дорогие слушатели! В эфире новый выпуск программы «Тюркский мир в лицах». Сегодняшний выпуск посвящается выдающемуся турецкому прозаику Расиму Özdenören. Представляем вам оценку эксперта по международным отношениям доктора наук Джемиля Доачейпека. Память народа хранится не только в архивах и официальных хрониках. Преследуя живую историю, она обитает в языке, литературе и преданиях. Расим Özdenören, оставивший яркий след в турецкой литературе последнего полувека, был одним из самых подлинных хранителей этой памяти. Отойдя в вечность 23 июля 2022 года, он оставил после себя не просто полки, полные рассказов, романов и эссе, но и сам образ мышления, принципиальную позицию и литературную концепцию, произрастающую из родных корней. Знакомство с его творчеством – это знакомство с одной из самых плодотворных жил нашей современной литературы и мысли. История Özdenören'а, родившегося 20 мая 1940 года в Мараше, тесно переплетена с судьбой его брата-близнеца, поэта Алаэддина Özdenören'а. Из-за службы отца его детство прошло в разных уголках Анатолии – Мараше, Малатье, Тунджеле. Но судьбоносное событие произошло в старших классах школы в Мараше. Дружба с Джахитом Зарифоулу и Эрдемом Баязитом переросла в один из самых

творчески плодотворных союзов в турецкой литературе. Вдохновленная журналом Неджипа Фазыла Бюктоу «Великий Восток», это молодое поколение воспринимало литературу не как увлечение, а как служение делу. Özden Ören окончил институт журналистики, а затем юридический факультет Стамбульского университета. Какое-то время заведовал отделом культуры в газете «Yeni İstiklal». Работал экспертом в государственной организации планирования, выезжал на стажировку в США, служил советником в Министерстве культуры. Однако бюрократическая служба никогда не затмевала его главного призвания. Прежде всего, он оставался писателем. Турецкому читателю он наиболее известен как яркий представитель литературного круга, вошедшего в историю под именем «Семь великих мужей». Это название, отсылающее к одноименной книге стихов Джахида Зарифоглу, объединило Сезаи Каракоча, Нури Пакдиля, Джахида Зарифоглу, Эрдема Баязита, Мехмета Акифа Инана, Алаэддина Özden Örena и Расима Özden Örena. С 1960-х годов эти семь авторов, издавая журналы, фактически создали собственную школу. Журнал «Эдебиат», то есть литература, выходивший с 1969 года под руководством Нури Пакдиля, и журнал «Мавера», «Запределье», основанный Özden Öreneм и его единомышленниками в 1976 году, были не просто периодическими изданиями. Они стали интеллектуальными центрами, где формировалась национально ориентированная мысль и взращивались молодые таланты. В годы, когда достать книги и журналы было непросто, эти издания служили школой и точкой притяжения для молодых читателей по всей Анатолии. Годы спустя, когда история их жизни была экранизирована в виде телесериала на канале ТРТ, эти литераторы завоевали сердца и нового поколения. В этом содружестве Özden Ören выступал одновременно и как признанный мастер новеллы, и как неутомимый мыслитель. Его самым долговечным даром турецкой литературе, безусловно, является малая проза. Начиная с первой книги «Больные и свет», в 1967 году он мастерски применял техники модернистской прозы, поток сознания, внутренний монолог, дискретное время, к внутреннему миру жителя Анатолии. В сборниках «Распадение», «Многоголосая смерть», «Сбившиеся с пути», «Дверь, ведущая к морю» и «Колодец» он писал о провинциале, затерявшемся в мегаполисе, о разрушении семейного уклада, о душах, зажатых между традицией и современностью. Его герои – не идеализированные персонажи, а живые люди, сомневающиеся, отступающие, но пытающиеся подняться вновь. Глубоко изучив Достоевского и Фолкнера, он сумел переложить их художественные приемы и на язык и культурный код родной земли. Он верил, что литература должна не выкрикивать идеи, а показывать их, и никогда не жертвовал художественностью ради лозунгов. Сборник «Дверь, ведущая к морю» принес ему в 1984 году премию Союза писателей Тюркии в номинации «Прозаик года». А его единственный роман «Человек, выращивающий розы» 1979 год стал признанным шедевром. История человека, укрывшегося в своем доме от стремительно меняющегося мира и посвятившего себя выращиванию роз, превратилась в незабываемую метафору верности своим корням и исполненного достоинства сопротивления. Со временем название этого романа стало неофициальным именем самого автора Özden Örena, стали уважительно называть «человеком, выращивающим розы». Однако Özden Ören был не только новеллистом, но и мыслителем, оказавшим глубокое влияние на целые поколения. В работах «Очерки о мусульманах»

мусульманском мышлении, обретая веру вновь, материалы души, слова, сбивающие с толку, два мира, он последовательно отстаивал одну ключевую мысль. Цивилизация способна выстоять только тогда, когда мыслит своими собственными категориями. По его мнению, главная трагедия нашей современной истории заключалась в том, что мы начали мыслить заимствованными понятиями и привыкли смотреть на собственный мир сквозь чужую призму. Этот диагноз привел его к поверхностному антипатриотизму или неприятию Запада, а к призыву к терпеливому, глубокому и духовно ориентированному переосмыслению. Какую бы тему он ни затрагивал – семью, город, мораль или цивилизацию – он всегда возвращался к истокам и внутреннему миру человека. Эту же линию он выдерживал и в своих многолетних газетных колонках. Утонченный стиль без назидательности и публичных споров, призывающий читателя прикоснуться к истокам собственной культуры. Не случайно сегодня в академических кругах продолжают писать диссертации, посвященные его наследию. Этот богатый вклад не остался незамеченным. Его труд был отмечен высокими наградами, от почетной премии Великого национального собрания Туркии до президентской премии в области культуры и искусства в 2015 году. Однако первой главной наградой для него стали молодые авторы, становлению которых он способствовал. В редакциях журналов, на автограф-сессиях и в лекционных залах он выступал наставником для начинающих писателей, слушал без высокомерия, читал их работы, направлял. Сегодня многочисленные деятели литературы и науки, продолжающие его дело, вспоминают его имя с глубоким уважением и благодарностью. Почитать память Расима Оздемирена после его ухода – благородное дело, однако лучшая дань уважения его памяти – читать его произведения и передавать их следующим поколениям. Ибо народ теряет себя тогда, когда теряет свой язык и свою историю. Оздемирен посвятил жизнь обогащению турецкого языка и литературы. Своими рассказами он обогащал наши сердца, а эссе – наш разум. Подобно герою своего романа, он терпеливо и без лишнего шума выращивал свою розу. Ее аромат по-прежнему ощущается в нашей литературе. Наша задача – донести это ценное наследие до молодых поколений и всегда помнить Расима Оздемирена как одну из ключевых фигур турецкой прозы. Дорогие слушатели, вы слушали оценку эксперта по международным отношениям доктора наук Джемиля Доачейпека. До встречи с вами на следующей неделе с новой актуальной темой.

списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше путешествие по расположенным на территории Тюркии объектам ЮНЕСКО. И сегодня мы отправимся в район Ислахие турецкой провинции Газиантеп, к удивительному месту, где тысячи лет назад камень руками мастеров превращался в произведение искусства. На скалистом склоне стоят сотни каменных блоков, часть которых имеют очертания львов или сфинксов. Это каменоломня и скульптурная мастерская Есемек. Это один из самых самобытных примеров богатого археологического наследия Анатолии, который имеет огромное значение не только благодаря обнаруженным здесь произведениям, но и потому, что он наглядно демонстрирует процесс, простирающийся от добычи камня в карьере до превращения его в скульптуру в античные времена. Каменоломня и скульптурная мастерская Есемек с 2012 года входят во временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве объекта культурного наследия. Есемек расположен примерно в 23 километрах к юго-востоку от района Ислахие турецкой провинции Газиантеп, на западных склонах горы Каратепе, недалеко от квартала Есемек. Благодаря наличию в этом районе запасов высококачественного базальта, в древности это место стало чрезвычайно благоприятным центром для крупномасштабного производства каменных изделий и скульптур. Сегодня на этой территории обнаружено сотни скульптур, рельефов и полуготовых архитектурных элементов. Среди них особое внимание привлекают, в частности, лев-страж ворот, сфинксы, сидящие и крылатые львы, а также различные рельефы. При этом значительная часть этих произведений осталась на разных этапах производства. Именно это является одной из особенностей, делающих Есемек уникальным. Здесь мы сталкиваемся не только с произведениями искусства, но и со следами производственного процесса, датируемого тысячелетиями тому назад. Исследования, посвященные истории Есемека, со временем обнаружили новые сведения. В досье, представленном в ЮНЕСКО в 2012 году для включения во временный список ЮНЕСКО, было отмечено, что мастерская действовала, в частности, в период поздних хеттских государств в IX и VIII веках до нашей эры. Однако новые археологические исследования, проведенные в последние годы, выявили данные, свидетельствующие о том, что история Есемека может уходить корнями еще дальше, в эпоху Хеттской империи. Таким образом, Есемек теперь изучается не только как скульптурная мастерская определенного периода, но и как гораздо более обширный археологический объект, способствующий пониманию многовековой традиции каменной резьбы и скульптуры в Анатолии. По мере продолжения научных исследований, наши знания об истории Есемека также продолжают пополняться. Так что же делает Есемек столь ценным с точки зрения ЮНЕСКО? Один из важнейших ответов на этот вопрос кроется в самом процессе производства. В Есемеке можно увидеть следы различных этапов производства – добычу камня из карьера, подготовку подходящих блоков, придание грубой формы скульптуре. В досье, представленном в ЮНЕСКО, эта особенность особо подчеркивается. Ведь Есемек помогает нам понять, как в древности обрабатывались большие каменные блоки и оценить уровень развития искусства и производственных технологий того времени. Иными словами, это не просто место, где находятся древние скульптуры. Это огромная мастерская под открытым небом, где до сих пор можно прочитать информацию о производственных знаниях, накопленных тысячи лет тому назад. Еще одной особенностью, отмеченной в оценке ЮНЕСКО, является то, что Есемек несет в себе следы взаимодействия культур. В этом регионе прослеживается преемственность хеттских художественных традиций, однако со временем здесь также проявляется художественное влияние соседних культур. Культурные связи на протяжении истории, развивавшиеся между Анатолией и Северной Сирией, нашли свое отражение и в художественном мировоззрении Есемека. Львы, сфинксы и разнообразные рельефы отражают не только эстетические представления той эпохи, но и верование, а также символический мир. Таким образом, ценность Есемека с точки зрения ЮНЕСКО сводится к двум ключевым аспектам.
Он является свидетельством взаимодействия в области искусства и технологий между различными сообществами и представляет собой чрезвычайно важный центр, сохранивший до наших дней традиции скульптурного искусства древних эпох. Ну а сохранение этого уникального наследия также является результатом многолетней работы. Каменоломня и скульптурная мастерская «Есемейк» были зарегистрированы в 1988 году

году как археологический памятник и взято под охрану в соответствии с законодательством Тюркии о защите культурных ценностей. История научных исследований этого объекта уходит корнями гораздо дальше в прошлое. Есемик привлек внимание научного сообщества в конце XIX века. С 1950-х годов здесь проводились масштабные археологические раскопки. В период с 1989 по 1991 год здесь были проведены новый этап раскопок и работы по благоустройству территории. А с 2004 года велась работа по развитию статуса этого места как музея под открытым небом. Таким образом, скульптуры, каменные карьеры и производственная площадка стали сохраняться не как разрозненные фрагменты, а как элементы единой исторической производственной системы. Подача заявки на включение Есемека в список ЮНЕСКО знаменовала начало нового этапа в деле сохранения Есемека. После включения этого объекта в предварительный список в 2012 году была активизирована работа по подготовке его кандидатуры к включению в список всемирного наследия. В рамках протокола, заключенного с Министерством культуры и туризма Тюркии, велась работа по подготовке досье кандидатуры и плана управления объектом, а археологические исследования вновь набрали обороты. Проведенные в последние годы поверхностные исследования и раскопки предоставили новые данные, свидетельствующие о том, что Есемек не ограничивается лишь известными скульптурами грубой формы, а должен рассматриваться в совокупности с окружающим археологическим ландшафтом. Эти исследования способствуют более детальному пониманию границ территории, ее истории и системы производства. Именно это стало одной из важнейших новых тем, возникших с течением времени. Понимание Есемека не просто как скульптурной мастерской, а как целостного археологического ландшафта, связанного с окружающей средой. В ходе новых исследований изучаются поселения, расположенные поблизости от мастерской, исследуются исторические условия, в которых осуществлялось производство, и документируются новые археологические находки. Таким образом, концепция сохранения выходит за рамки простого сохранения отдельных скульптур. Научные исследования, управление объектами, охрана окружающей среды и передача культурного наследия будущим поколениям становятся неотъемлемой частью этого процесса. Эти усилия, предпринимаемые турецкими учреждениями и учеными, способствуют более детальному пониманию археологической ценности Есемека. Каменоломня и скульптурная мастерская Есемек сегодня демонстрируют нам не просто скульптуры древних времен. Она рассказывает историю тысячелетнего производства от момента отделения камня от породы до момента, когда он начинает превращаться в льва, сфинкса или рельеф в руках мастера. Более того, продолжающиеся научные исследования постоянно добавляют новые данные к этой истории. Это большая мастерская под открытым небом, раскинувшаяся на территории района Ислахие в Газиантепе, является впечатляющим культурным наследием, демонстрирующим, что Анатолия была родиной не только цивилизации, но и богатых традиций производственных знаний, искусства и ремесла. Дорогие друзья, сегодня мы побывали в каменоломне и скульптурной мастерской Есемек, где камень превращается в тысячелетнюю память. И до следующей встречи уже у другого уникального объекта культурного наследия Тюркии.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Министерство национальной обороны Тюркии заявило, что Тюркия продолжит оказывать поддержку, направленную на укрепление безопасности и стабильности Сирии. Турецкие военные летчики 7 сентября приступят к летной подготовке в рамках программы закупки истребителей Eurofighter Typhoon у Великобритании. Поддержка Тюркии в оборонной сфере играет важную роль в модернизации вооруженных сил Боснии и Герцеговины, заявил министр обороны страны Зукан Хелес. Товарооборот Узбекистана и Тюркии приблизился к 5 миллиардам долларов. Россия намерена закрыть отделение немецкого института имени Гёте в ответ на решение Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Ден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
11: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио мурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Етерчия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Вину Радио Са.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
19: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидарды Диамурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чишън Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитплеер Тюркияның теки радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
10: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: It Turkiye Hangya Radyoya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Голос Türkiye.
1: Эфирда Түркия овозы.
2: Гитлер Түркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Түркия.
4: Аңлап атқаныңа Түркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Түркия.
0: Овди радио глас Түркия.
6: Гидар радио Мурия Түркия.
7: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
13: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлер Туркиянин тети радиоси.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
15: Эзо ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио мурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efir de Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkia.
12: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.